0: Да, включена.
1: Включена.
0: Units will be clear.
1: Okay. Delta 45, confidential.